Скажите, кого там кто за вас будет? За что вам деньги платят? Тунеядцы, где живут?